вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

влюблён. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Чудный вечер, давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пьяней.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Умара Кейн Ланелли. И будет Милен на красный.

Эбе, аурум. А сейчас послушаем Сергей Грищук «Любовь – это вечность». И будет группа 10Б «Выйду ночью в кухню».

Ты в Англии?

Это была группа 10Б, «Выйду на кухню с котом», и был Сергей Грищук, «Любовь – это вечность». А сейчас послушаем Илья Гусев, «Миллион», и будет Глен Медерес. Я тише, тише.

Это был, была Ян Тише Тише и был Глен Медейрос и Илья Гусев. А сейчас послушаем Даниил Гладченко «Эскадрон» и будет Dream Wave «Агарок души». И еще послушаем 140 ударов в минуту. I love you.

Это была группа 140 ударов в минуту «I love you» и был Dream Wave «Агарок души» и Daniel Clark «Эскадрон». А сейчас послушаем АИ-306 «Невозможно тебя не любить» и будет еще Селена Онфиал «Ночь зовет меня».

Это была вселенная Unreal. Ночь зовет меня, и был AI-306. Невозможно не любить. А сейчас послушаем диджей Меркури и Нэнси про свою. И еще послушаем Дони и Ирина Салтыкова. Песня «Голубые глазки».

Это были и Ирина Салтыкова, голубые глазки, и был диджей Меркури, и Нэнси брось свою. А сейчас послушаем песенку про меня и переходим в следующий час. И потом будет Soul Kiss. Осторожно. Это...

Это была Саша Дитыч. Ты ушел, и я одна. И были группа Soul Kiss. Осторожно, это... И песенка была про меня, про диджея Эвелину. А сейчас послушаем Лена. Нова виртуальная любовь. И будут Нэнси Дров. Слушаем.

Это была группа Secret Service и шоу были Нэнси и Сидоров и певица Лена. Нова вина любовь. А сейчас послушаем о Самуэль 9 жизней. И будет песенка про меня, про диджея Эвелину.

Это был Вячеслав Сидоренко «Малышка», «Вспышка» и песенка про меня, про диджея Эвелину и Самуэль «Девять жизней». А сейчас послушаем «Ритмы счастья», «Все окей» и будет Асен, диджей Нейтрино и диджей Байер. И я рисую. И еще послушаем диджей Байер.

Это был диджей Light. А сейчас послушаем Женя Юдина. Небо. Это я. Будет группа Сателлит. Люби

была группа «Сателлит любви» и была Женя Ютина. «Небо – это я». А с вами была диджей Эвелина. Диджей Серегу 72. Пожелаем ему легкого эфира.

0: Бодрейшего вечера всем, друзья! С вами Белл Кит здесь уже. Вот я смотрю, прекрасное солнышко, немножко тут меня... Чуточку у меня свистнул несколько минут эфира. Ну, песенку поставила, ну и будет. Вот, ну что ж, а мы пока начнем, дорогие друзья, наш музыкальный марафон. Сегодня до 8 вечера буду с вами в гордом одиночестве, потому что у моей соведущей, конечно же, опять с интернетом беда, бесплатная опасность, соответственно, интернет толком не фурычит. Поэтому рисковать не буду, так сказать, этим безобразием. Но и все же поставлю рекламку наших сеть-партнеров. Да, они, кстати, я не запускал. Потом вернемся, продолжим.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки – слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Мечтаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
0: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.агус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Ну что, друзья, вот такой вот джингл прозвучал наш, но все же я сегодня пока в одиночке сегодня. Вот, ну. Тут уже меня надо мной подкалывают. Ничего страшного. Подколки переживем. Ну, тем временем послушаем сейчас какой-нибудь первый трек. В нашем эфире. Ну и заказики, конечно, тоже принимаю. В личные сообщения кидайте. Я с удовольствием поставлю ваши заявочки, если таковые будут. Я с радостью все повыполняю. А пока давайте мы переместимся немножко в другую плоскость музыки. И найду что-то интересненькое для вас. А послушаем мы вот такую композицию далее через пару секунд.

кому ж там с крыш сносит, кому еще чего-нибудь. Ну а мы, слава богу, тут, а вместе с вами радуем хорошей музыкой вас. Вот, и посмотрим что-то по чату. По чату пока затишье. Жду заказики, конечно, пишите в личные сообщения. Обязательно поставлю, а пока продолжим дальше от меня следующим треком.

Такая вот у нас любовь бывает. Мартастера. Ну что ж, а мы послушаем, что у нас еще пришло. Ну что ж, а мы продолжаем. Славик 60 пришел. Приветствуем, приветствуем. Был заказчик, кидайте, конечно же. А, кстати, уже что-то уже есть. Сейчас посмотрим. Как раз-таки пришло сообщение. Сейчас проверим. Если есть, поставлю. Буквально секундочку. Кажется, что-то есть. Да, вот он, Павел Соколов. Да, есть у нас в наличии. Ну, посмотрим, как скачиваться будет, потому что привело меня, как всегда, наш любимый сервис Хитмо. А он в последнее время... А работать он не хочет. Ай-яй-яй-яй-яй. Скачиваться он не хочет. Ну, ладно. Будем действовать другим путем. Так как у нас есть еще страничка ВКонтакте, оказывается, тоже на музыку привела. И мы отсюда точно скачаем. Это уже однозначно то, что у меня кое-что тут установлено. Поэтому заявочка прозвучит она в любом случае. Так что никуда заказик от вас не убежит. Мы его поймали. Собственно, я его сейчас поставлю. Насладимся, послушаем вашу композицию. Ну что ж, она мне уже готова. Ну и давайте насладимся этим треком. Так, где мне поступил листик-то? Вот он. Ага. Запускаем прямо сейчас.

Такой заказик у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. И как раз у меня заказик. Еще один есть. На этот раз у меня попросила кофеек. Что ж, я с удовольствием поставлю этот трек. Сейчас я его скачаю. Буквально. Правда, не в MP3 формате я его нашел почему-то, а именно в видео формате. И сейчас уже он скачается, и я его поставлю. Конечно же, продолжаем все самые интересные треки. Сегодня будут звучать в нашем эфире. Спасибо большое за ваши заказики, я их с удовольствием выполняю для вас. И спасибо, что заказываете такую классную музыку. Кофеек, тебе отдельное спасибо за такой заказ. Ну, тут, правда, сейчас посмотрим. Скачался он у меня или должен, в принципе, скачаться. Да, он загрузился. Ну что ж, давайте послушаем.

0: прическа вот уж год не в моде.
1: И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз

0: неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене. Ее прическа вот уж год не в моде.
1: Уже лауреат премии «Шансон года 2012».
2: Вот такой вот у нас концертный вариант, кстати, небольшой, прозвучавший в нашем эфире. Ну, я не знаю, есть ли вот эта версия на волнорезе, как вот пишут здесь. Но вот этот вариант, мне кажется, мне немножко больше понравился. Он был более интересен. Концертники я люблю больше. На самом деле, они очень круто звучат. То есть, насколько я вот слушаю, вот периодически бывает такое, но вот... Иногда бывает так, что и концертники очень шикарные, как вот одна из этих композиций. Ну что ж, поехали дальше.

Такая новиночка у нас прозвучала только что в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Это Славик 60 у нас заказик был. Спасибо большое. Новиночка очень хорошая, кстати. Спасибо, спасибо. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Пока у меня больше заявок не наблюдаю. Сейчас побегу посмотрю, а послушаем пока от меня вот такую.

Такой трек у нас прозвучавший, а я уже смотрю, у меня прилетел очередной заказ. Я сейчас его поставлю. Так, где он у меня? Так, стоп. Вот он, плейлистик. Так, ну, насчет того, что сообщает то, что этот Атанасков прилетал в город Бобруху, соответственно. Да, вот отказаться, да. Трек у него, конечно, очень классный. Кстати, еще один от него и прозвучит, по-моему, из меня. А, не Талик Винник, даже Павел сказал, вот так вот. Дуэтная тема, да, есть у них, кстати. Давайте послушаем вот такую.

Олег Винник и Павел Соколов, все это «Возьми меня в свой плен» называется трек, прозвучавший. Кстати, хороший, кстати, песня, могу сказать, и дуэт у них получился очень суперский. А мы сейчас немножко переместимся и повеселимся.

Ну что ж, вот такая вот интересная, прикольная тема у нас прозвучала. Надеюсь, наши слушатели там повеселились немножко. И, конечно же, устроили, как вначале поется «Деревня Дрим». Вот было тут у нас немножко такое, вот так вот с Бабой-Ягой и прочими всякими сказочными персонажами. Ну что ж, поехали дальше и будем слушать следующий трек. Пока что у меня тут заказиков-то особо нету, а песенку послушаем вот такую.

Ну что ж, мы продолжаем двигаться дальше. И сейчас еще парочку композиций прозвучит нон-стопом. Погнали. Так как у меня пока заявочек нету.

Так, трек у нас практически прозвучал, да, это любовь, да, есть и такое, конечно же. Вот. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас тут еще много интересного для вас. Подготовлена следующая порция музыки. Почему бы и не поставить? Пока что у меня нету заявок. Как говорится, воспользуюсь моментом и поставлю что-то свое еще немножко для вас. Так, и где-то у меня была еще одна композиция, которую я скачивал. Ну что-то там. Сейчас я посмотрю, она у меня должна быть тут в папочке. Вот она. Давайте мы ее и послушаем.

Такой вот у нас трек, довольно-таки интересненький прозвучавший. Мы продолжаем дальше двигаться по нашим композициям. Поехали.

что, дорогие друзья, вот такой так прозвучавший практически в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. А в нашем городе уже 19 часов и 1 минута. Ну и, конечно же, за окном у нас плюс 24 градуса, небольшая облачность. Вот так вот. Сегодня так уж жарко сегодня было, конечно. Но сейчас немножко попрохладнее стало, довольно-таки интересно. Уже можно так немножко выйти, прогуляться и на свежем воздухе. Ну а днем-то, конечно, сегодня было прилично, аж плюс 27, плюс 28 градусов. Это было, конечно, сильно жарковато. Ну что ж, а мы продолжаем. И заявочку я принимаю. Вячеслав 60, принимайте очередную.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас заказик интересный прозвучал. Продвигаемся дальше с очередным треком. Это будет у нас, конечно же, от меня дальше тема. Будет вот такая. Продолжим.
1: Навечно. Колечко видишь? Я тоже нет.

Ну что ж, отличный трек, а мы движемся далее. И, конечно же, очередной заказик пришел от Слава. 60, я вижу, ко мне тут. Так, уже пойман и принят, и закачан. Так что принимай далее.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас заказик прозвучавший. Мы движемся далее с очередной композицией. Вот я вижу. Так, есть еще заказик у меня. Попробую сейчас найти его. Одну секунду. Так, ВКонтакте вроде бы есть. Сейчас, вот она. Сейчас быстренько ее скачаем, поставим и прозвучит в эфирчике. Так что не переживайте, все заказики будут выполнены. Так что как-то вот так, друзья мои. Все у меня тут уже практически готово. Ну что ж, поехали с очередным заказом, который у меня также тут уже подгруженный, загруженный, выгруженный. В общем, все, что у меня уже есть, все поймано. Поехали дальше. Ай-яй-яй-яй-яй. Убежал у меня заказик. Собака. Сейчас я его быстренько наверх подтяну, и тогда уже поставлю. А то что-то у меня немножко не то. Погнали дальше.

0: when I spent the summer on you.
1: Ну что ж, очень неплохая такая тема. Давненько я и не ставил ее. Она очень старенькая, но где-то я ее тогда поймал. Но сейчас уже не помню, где, если честно. Но трек очень классный. Я его давно уже не слышался, честно говоря. Вещь очень суперская. По крайней мере, мне нравится. Надеюсь, вам она тоже зашла. Эта композиция. Вот, ну что ж. А мы тем временем послушаем еще одну от исполнителя Тихий. По-моему, там я накопал. Или что-то, я уж не помню, от кого я сейчас посмотрю. Я уже тут немножко заблудился. В общем, походу будем слушать вот такой зарубежный трек, тоже мне попавшийся. А, даже вот как. Будем даже подвигаемся немножко.

какой-то интересный трек у меня прозвучавший. Мы движемся далее, и она идет по тротуарам. Так называется трек, который будет слушать Дарья.

Ну что, друзья, вот такой трек от Бриз, прозвучавший в нашем эфире. Довольно-таки интересная тема, старенькая, прозвучавшая только что. А я тут как раз-таки... Давайте-ка, наверное, знаете, есть у меня тут несколько композиций, которые можно поставить на их очки. Дальки старенькие. Но эти треки, они не есть только у меня. То есть их особо нигде не найдешь. То есть в моем плейлистике они присутствуют. Так. То есть они только есть в моем плейлистике. И вот как-то я их редко выпускаю на эфир. Вот сегодня они мне на глаза попались. И почему бы их не поставить? Вот думаю. Вот, есть тут, секундочку, сейчас я их скачаю, одну хотя бы композицию «Ветер» мы послушаем, надеюсь, нас не сдует куда-нибудь там. Так, надеюсь, нас никуда не сдует, но композицию, конечно же, послушаем.

Вот такой трек у нас прозвучавший, знаете, три композиции, все это были у нас треки под названием «Ветер», «Мечты» и «Строки». Вот все это от команды Label было у нас. Я, кстати, давненько уже не ставил что-то подобное. Я надеюсь, нашим слушателям зашли эти композиции, довольно-таки они интересные. Три вот этих темы, они вот и старенькие, я уже, честно говоря, я уже помню, когда я работал на одной из радиостанций еще тогда. Вот они вот мне тут прислали сообщение. Сейчас я тоже посмотрю. Твой заказик обязательно поставлю. Вот как вам вот вообще такая вот тема, такие три композиции, которые прозвучали только что. Они довольно-таки мне вот они зашли, по крайней мере. Я с удовольствием послушал, на самом деле, они правда. Вот как-то такие вот немножко так жизни, что ли. Для меня, по крайней мере, показалось. Не знаю, как вам, но вот пишите на ваши отзывы в чате по поводу данных треков. Я же пока тут, с вашего позволения, поставлю еще один заказик у меня тут как раз от Аннушки Удачи. Есть заказик, уже прилетевший ко мне, и я его с удовольствием сейчас поставлю. Так что послушаем прямо сейчас. Оставайтесь с нами на наших волнах.

слушаем. Сейчас я быстренько загружу. И она тоже прозвучит в эфирчике буквально через пару мгновений. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Ваши заказики, если будут, поставим. Ну а пока, пока... Ой. Секундочку, немножко не то. Бывает и такое. Да что ж такое? Что-то сегодня у меня под конец эфира немножко глюк случился. Ну ничего, починим, как говорится. Вот. А мы продолжаем как раз-таки вот с такой вот интересной темой, которая также у меня в моем листике имеется. Вот так вот. Быстренько все четненько отработал. И, конечно же, послушаем следующую композицию, которая та же у меня скачалась уже. Погнали.

0: Группа 9 район, прозвучавшая в нашем эфирчике, а я уже вижу у себя на радаре, что у нас Виктория поднялась, так что тебе пожелаю легкого эфира, точнее чистого эфира, быть правильнее. Вот так. И, конечно же, от Женечки, от Янтаря тоже тебе привет. Она тут рядышком со мной обитала. Вот. Ну, а тебе микрофончик и чистого эфира, тебе, как всегда, побольше заказик. На сегодня все. Прощаюсь, услышимся. До встречи. Пока-пока.
1: Благодарю тебя, Вадим. Всего хорошего тебе. Удачи. Ну, а мы продолжим наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Здесь и сейчас с вами на радио Виктория до 22:00 по Москве.

Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья и гости «Радио Лидер». Вы находитесь на самом позитивном и радушном радио. С вами радиоведущая Виктория до 22:00 по Москве. Желаю вам хорошего настроения, положительных эмоций, бодрости, позитива. И прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших диджеев, в частности Янтарь и Белого Кита, за их замечательный эфир. Друзья, хочу вам еще сказать, что мы вас ждем на «Радио Лидер» в любую погоду, где вы можете расслабиться, отдохнуть, послушать хорошую музыку, а также пообщаться в чате с позитивными людьми и поделиться позитивом с родными и близкими. Так что оставайтесь с нами на нашей радиоволне. Ну что ж, хочу сказать, дорогие друзья мои, если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку. Ну а я здесь и сейчас продолжу наш музыкальный вечер. В эфире прозвучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Ну и первую композицию поставлю. Вояж, вояж.

Уважаемые радиослушатели, это был кавер на песню «Вояж, вояж». Но я думаю, неплохой, очень даже свежо звучит по-новому, как-то мне понравился. Я думаю, вам тоже понравился. Ну что ж, продолжим наш музыкальный вечер, дорогие радиослушатели. А я хочу поприветствовать всех тех, кто только что присоединился, и пожелать всем доброго вечера и приятного времяпровождения на нашем позитивном и самом радушном радио «Лидер». С вами Виктория. Продолжим наш музыкальный вечер. Я хочу напомнить, если вы хотите услышать свою любимую мелодию, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваш заказ. Ну а сейчас хочу сказать, что сегодня у нас 21 мая. Боже мой, до конца весны осталось, ну, буквально неделя. Ну и что мы ждем? Конечно же, ждем лета. До лета подать рукой. Весна уходит, и последнее отсчитывает денечки. Спешит куда-то. Постой, не уходи, дай надышаться ароматом вешних трав и запахом сирени. Не уходи, побудь еще чуть-чуть. Я напоследок надышусь прохладой. Ты говоришь, пора, но если очень надо, я провожу. До встречи, добрый путь.

Уважаемые радиослушатели, это была группа «Чили. Лето». Да, хочется, чтобы лето пришло в наши края солнечное, прекрасное. Хочется, чтобы погода радовала нас и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. И пусть эта пора года будет счастливой и радостной для каждого из нас. И чтобы мы потом вспоминали эти прекрасные дни.

Как хочется солнца, как хочется лета, чтобы легкость послужила поводом к множеству интересных событий и радостей. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию, излучайте позитив, больше кушайте фрукты, овощи и запасайтесь витаминами. Меньше работайте, больше отдыхайте, копите к зиме свои силы. И пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбкой, а жизнь принесет только приятные сюрпризы вам, дорогие друзья. Ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие мои, и в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. И сейчас для вас поет Платон «Московское лето».

Уважаемые радиослушатели, я еще раз желаю всем теплого вечера и немного вдохновения. И пусть все складывается так, как нужно, даже еще лучше, чем ожидалось. И пусть настроение будет позитивным, а мысли светлыми и ясными. Ну и пусть сбываются мечты каждый день. Ведь это смотря о чем мечтать, о чашечке чая или кофе, несколько минут для себя. О своем маленьком, уютном мире, о том, чтобы рядышком были близкие и любимые. И пусть находится время на то, чтобы действительно, на то, что действительно важно для вас, на жизнь. Ну вот как-то так. Ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию для вас песню. И это будет песня... А ведь много не надо...

уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту. Был у весны прекрасный день рождения, спасибо ей за эту красоту. Купались мы в хмельном сирене буйстве, вдыхая несравненный аромат, и были так восторжены все чувства, когда ее мы видели наряд. Цветение весны, дар легкий, светлый, его нам подарил бессмертный Бог, чарующих по красоте рассветах, несущий мощный солнечный поток. Но уступает май июнь место, чтоб лето возвести на свой престол, и все пока в сиянии чудесном, весенний созрецая ореол. Но до свидания, весна, подруга, ты пробудила сердце ото сна, даря прекрасные часы досуга. Мы будем снова ждать тебя, весна.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас у меня поступил заказик от Данчо Котик. Ну и это будет Анастасия Сотникова. Ой, девочки, принимай свой заказик, Данчо. А мы вместе с тобой послушаем.
1: Ой, девочки, хочу, хочу я замуж.

0: вечер, дорогие друзья. Другими словами, attention people. Говорит и показывает спортсмен-надомник Крысин ББ. Полностью Геннадий Геннадьевич. И знаете, в самом начале хочется сказать, поскольку звучат из глубины веков позывные Олимпийских игрищ: «О спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, понедельник, вторник, среда». Извините, меня слегка клинит просто. Я после впечатлений недавно в секции бокса был день открытых дверей, а также случился и день открытого окна. Открыл его я головой, сейчас шишка во всю кепку. Так мне там дали, знаешь, я на эту тему даже откровение сочинил. Я боксировал два раза, оба раза был избит. Бившая меня зараза в КПЗ сейчас сидит. Вот, ну меня просто иногда клинит, знаете. А когда меня клинит, на лице заметно. А сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас уже не так. Раньше было сразу видать. Вот хорошо. А я после таких тяжелых видов спорта думаю, надо куда-то в легкое рвануть. В легкую атлетику, for example. Ну, пошел легко, а я ж специалист по беготне. Меня ж практически не догнать, особенно если припугнуть перед этим. Пришел, а мне что-то там такое невнятное сказали. Говорят, вы знаете, у нас и так 24 спринтера, 84 стайера и 92 плеера. При чем здесь? Ну, я там все равно совершил упражнение, что они меня все равно запомнят. Я даже его на музыку переложил. И я сказал себе, ух, ё, не купить ли мне копье? Я купил его, метнул. В попу тренеру попал. Гнался он за мной, как черт. Я установил рекорд. А недавно еще одно достижение совершил. Ага. Толкнул ядро. Удачно так толкнул. За 50 баксов. В пункт приема цветного лома. Что-то я стихами говорю, клинит просто. Знаешь... Вчера было проще, прозу лепил, а сегодня на поэзию пробило. Видно, что-то пробили мне там. Ну и вот, а раньше это ядро, знаете, где было? На нем лев стоял на мосту. А знаешь, о чем говорил, забыл. Вот где я напереживался, так это на фехтовании. Ну а как? Наши отставали от коряков на 4 укола. Ну, в перерыве тоже укололись. И счет стал где-то равный так, приблизительно 0-0. Ну, по приколу, после уколов. А шахматы не люблю. Не люблю шахматы, потому что шахматы скукота. Тоска, сидят все, думают, ходят, ходят, тоска. Сижу на соревнованиях, вдруг слышу в тишине мат. Смотрю шах. Персидский шах не выдержал. Они тогда с нашими играли на интерес, на нефтяную вышку. А выиграли ее все равно французы. Ну, знаешь, нефть так и не нашли, так в центре Парижа и стоит. Как дура, шпиль этот. Вот. Я уж подумал, куда-нибудь, куда пойти. Ну, совет семьи был. Я положил все на музыку. Посоветовавшись с отцом, я надумал стать пловцом. 3 недели там нырял, только плавки потерял. Знаешь, я подумал, я думаю, мне же нравятся коллективные игры. Чего ж я в соло-то иду? Вот футбол хорошая игра, правильно? Там же штрафные бывают, подносят.
1: Ну там главное, чтобы в сборную попасть, надо сначала счет открыть в швейцарском банке.
0: Я ж переболел всеми серьезными видами спорта, где мяч серьезный. Это и гандбол, и волейбол, и налейбол. Шутка. И даже женский вид спорта, знаешь, как называется, сейчас вспомню, переклин опять. Когда женщин сливают, как это? Бобслей, во! Знаешь, как я на санях так вниз, хорошо так съехал. Оказалось, зимний вид спорта, а съехал летом. Теперь у меня полный брейкдаун с нижней челюсти. Переживайте, да не бойтесь, я ничем не болею, кроме спорта. И хочется сказать, о спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, понедельник, вторник, среда. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку, и я выполню ваш заказ. Ну а пока что заказиков нет, я предлагаю вам свои композиции.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер, и следующая композиция будет «Дым сигарет с ментолом». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас. Но если вы хотите услышать свою любимую композицию, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваш заказ. Ну а сейчас группа «Добро», «Море привет». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу вам сказать, гоните прочь мысли, которые делают вас несчастливыми. Делайте вещи, которые вам нравятся. Встречайтесь с людьми, с которыми вам хорошо. Ну вот, как-то так. Ну а сейчас для вас прозвучит еще одна замечательная песня. Это будет Стас Михайлов и Артик Асти. Возьми мою руку, слушаем и наслаждаемся.

Однажды ты соскучишься по мне, поймешь, что время учит, а не лечит, что счастье — просто миг наедине, и что в разлуке лишь желание встреча. Однажды ты захочешь быть со мной, до дрожи в теле, до душевной боли, чтоб слышать рядом только голос мой и ощущать, как я дышу тобой. Однажды не захочешь больше ждать, делить меня с другим не будет мочи. И ты мне позвонишь, чтобы сказать, чтоб до безумия меня ты видеть хочешь. Я все простить могу и все понять. Ты для меня на свете всех дороже. Ты лишь сумей меня не потерять, ведь потеряв,

Дорогие радиослушатели, это был Никита с песней «Однажды». Ну, а я всем желаю хорошего вечера, пусть этот вечер будет уютным, теплым, приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после рабочего дня и насладиться хорошей музыкой.

приходящие и уходящие люди в жизни, как поезда, лицемерные, настоящие, на мгновение, навсегда. Кто-то выстрадан, кто-то вымолен, кто-то послан был как урок, кто-то в памяти просто именем, а кого-то послал сам Бог. Поначалу все просто встречные, только кто-то потом врастет в твою душу и станет вечностью, ну а кто-то как дым уйдет. Приходящие, уходящие, каждый в сердце оставит след, но однажды ты вновь стучащему тихо скажешь, что места нет.

Привет, красота! За один только взгляд готова отдать жизнь. Да. Женщина – это ось, вокруг которой вертятся мужчины. С их подвигами, завоеваниями, своими открытиями женщина может все. Все, что могут делать мужчины, только при этом они еще могут рожать. Женщина может быть сильной, может быть начальником и даже космонавтом. Но космонавт-мужчина не может стать женщиной. Женщину нужно поддерживать в ее главности, в ее красоте, в ее молодости. Женщины могут все продолжать род человеческий. Вот кто такие женщины. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю приятного времяпровождения на нашем замечательном радио «Лидер». С вами Виктория. И сейчас для вас в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, друзья. И сейчас для вас поет Аркадиос «Солнце мое». Слушаем и наслаждаемся.

Говорят, что женщина любит ушами. Не верьте, это банальная фраза. Женщина всегда любит только своей душой. Именно у женской души есть абсолютно все. Уши, глаза и сердце. Но даже если вы не заинтересованы по какой-то причине ее женской души, а хотите просто ее тело, то я вынуждена вас огорчить. Даже путь к телу женщины всегда лежит только через ее душу. Давайте своей женщине эмоции, давайте ей почувствовать себя желанной, любимой, защищенной. Дайте ей почувствовать себя женщиной, и в ответ она сделает так, что вы будете себя чувствовать самым лучшим мужчиной на свете. Вот так. Вот какие мы женщины. Уважаемые радиослушатели, ну а для вас сейчас поет Евгений Путилов «Я пью сегодня за тебя». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, сейчас у меня появился заказик от Алика, 7 семерочек. Ну и, конечно, я его скачала, и сейчас мы его прослушаем. Принимайте свой заказик, уважаемый радиослушатель, 7 семерочек. Слушаем и наслаждаемся.

Вот такая замечательная песенка. Это был заказик у нас от Алика. Ну что ж, а мы продолжим наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Я еще жду от вас заказики. Если у вас есть заказики, пишите в личку, и я с удовольствием выполню. Ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию «Малиновый рассвет». Слушаем и наслаждаемся.

ты безумный волшебник, который будет чудить только для нее. Ну вот как-то так. Ну а сейчас для вас поет королева танцпола.

Уважаемые радиослушатели, мой эфир подходит к концу, но у меня еще есть один заказик. Этот заказик опять от Алика, и я его с удовольствием выполняю. Принимайте свой заказик, Алик, а мы с удовольствием послушаем вместе с вами.

Дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать, берегите себя и своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями и беречь мир такой хрупкий. До скорых встреч в эфире. С вами была ваша Виктория. Пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: И всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, отчет партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать у камина. Будем ждать.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: и пусть вокруг покой и тишь, но в старых шрамах жгучий жар. Ты рядом, нежно говоришь, а я привычно жду удар.
1: Страх — это...

и стужей больше нет. Забыта ярость, злоба, месть. Я здесь. Я выхожу на свет.

0: Черный терьер, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: что были потеряны дети.
1: Кот в шляпе, который сидит на радио, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Выпьем за любовь.
1: Джей Данч, принимайте ваш музыкальный заказ.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов —

В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: Бриллиант, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Евангелие.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

И это был кавер в исполнении Диджей Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.